0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Russian language.
1: Вы слушаете «Русский час».
2: Русский час.
3: На волне 98.1 FM.
4: Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Сегодня 1 мая, весна на белом свете.
5: И мы сидим в другой студии, где есть свет. Это вообще нас очень радует.
4: Но у нас вообще весна. Вообще должна быть весна, но все равно жара.
5: У нас вообще осень.
4: А у нас осень, да.
5: У нас осень. У вас, может, у кого-то и весна.
4: У нас сегодня как у людей, точно, точно.
5: Поэтому мы для кого говорим, вот у нас у всех осень. Поэтому у нас сегодня песни и про весну,
4: поэтому подводятся итоги. И, например, названы снимки года от World Press Photo. В 26-м году за победу боролись почти 4000 фотографов из 141 страны, которые прислали на конкурс около 60 тысяч снимков. Организаторы выбрали из них 42 победителя. Знаменитый фотоконкурс проводился уже в 69-й раз. Среди европейских победителей работа украинского фотографа Евгения Малолетки, снятая для Associated Press под названием «Российская атака на Киев». На ней запечатлена 65-летняя жительница города рядом со своим домом, сильно поврежденным одним из самых смертоносных ударов по украинской столице в 25-м году. Тогда 13 человек погибли, 19 получили ранения. И мы, как всегда, выражаем свой протест против всех несправедливых, насильственных и агрессивных действий во всем мире. И также выражаем самые глубокие соболезнования семьям погибших и раненых.
5: Да, давайте обустраивать свои страны. И вообще мы поздравляем Венгрию. Тоже.
4: Конечно.
5: Да. А праздники сегодня, вот быстренько так, праздник весны и труда в 140 странах мира.
4: Ну,
5: день рождения почтовой марки, день лечебного массажа, день телефон на больничном. День глобальной любви, день рождения Будды, день без штанов в США, ландыша в Австралии,
4: день
5: во Франции.
4: Зарплаты.
5: Где она?
4: День достойной зарплаты.
5: Где она?
4: 1 мая – день достойной зарплаты.
5: В день труда, это правильно. День Кстати,
4: конечно.
5: Вот у нас же отмечается день труда 4 мая.
4: Ну вот перенеслось с 1 на 4.
5: День посадки подсолнухов.
4: День покатушек с ветром. Это, наверное,
5: заплетающихся
4: здорово.
5: Ног. Находился на демонстрации. У вас, кстати, на демонстрациях мальчики хлопали шарики?
4: Конечно.
5: И еще
4: заходили в подворотню и пили белое вино. И как раз сегодня Международный день белого вина.
5: Савиньон, а у нас
4: бланк.
5: Пили портвейн.
4: Ну, портвейн, вино, я же имею в виду спиртное.
5: В истории какие даты нам показались интересными? По-быстрому.
4: Да зачем нам спешить? В 14 веке Англия признала независимость Шотландии, а уже в 17 веке они вместе стали Великобританией. А еще день помнят за то, что в продажу поступил аспирин 1 апреля. Ну, а вообще ключевые
5: великое
4: события...
5: Великое лекарство.
4: Абсолютно. А вообще 1 мая случилось в 1006 году. Наблюдалась вспышка самой яркой в истории наблюдений сверхновой звезды. Китайские арабские астрономы оставили нам полное описание этого события. Например, китайцы написали, что произошло это в созвездии Ди, восточнее созвездия Волка, на 1 градус западнее Центавра. И по словам китайского астронома, звезда светила так ярко, что ночью были хорошо различимы предметы, и днем от ее света падала тень. Египетский астроном отметил, что звезда была ярче Венеры почти в 3 раза. И даже бенедиктинские монахи монастыря Святого Галла подтвердили наблюдение.
5: Я сегодня сказала, что ты не могла сказать. 1786.
4: Бенедиктинские.
5: В 1786 году в Вене произошла премьера оперы «Вольфганга Амадея Моцарта «Женитьба Фигаро». А мне, кстати, нравится «Женитьба Фигаро» в исполнении Миронова. Вот почему-то.
4: Да, Миронов вообще гениальный актер. А вот, между прочим, мы не упомянули, что это австралийская обсерватория Паркс, которая в нашем Южном Уэльсе расположена, как раз подтвердила идентификацию вот этой самой сверхновой уже в 1965 году. Тоже важная информация.
5: А в 1840 году в Лондоне начались продажи первых в мире почтовых марок с профилем королевы Виктории. Их называли «Черный пенни» и «Синий двухпенсовик». Черная марка стоила 1 пенни, а синяя марка стоила 2 пенса. В России первые почтовые марки появились в 1858 году, всего через 18 лет после. Ну, так и плохо.
4: А еще в Чикаго в 1886 году начали строить самый первый в мире небоскреб. Это был первый в мире 10-этажный дом высотой 42 метра. Это было здание страховой компании. предложили новую технологию строительства, новаторское совершенно, использовать несущий каркас. Спустя несколько лет туда настроили еще 11-й и 12-й, а 13-й не стали, потому что плохая примета, решили они. Так что он простоял еще до аж 931 года.
5: А в 1886 году прошли массовые демонстрации рабочие в ТИКАК. Надо тебе, Лена, рассказывать.
4: Но это мы расскажем потом, в конце
5: попозже.
4: Нашего
5: тем более. А пока
4: эфира.
5: Я
4: они требовали 8-часовой рабочий день, но самое главное, что Австралия все же была первой страной, где рабочие выступили с требованиями улучшения условий работы намного раньше,
5: Одни говорят Австралия, другие говорят Новая Зеландия. Вообще, нам опять нужно выходить на демонстрацию за 8-часовой рабочий день. Все перерабатывают сейчас. Вот, в 1906 году знаковый австралийский немой фильм, тоже об этом расскажем, если успеем, считающийся первым в мире полнометражным художественным произведением. Режиссером был Чарльз Тейт. Это был полный фильм о жизни знаменитого буш-рейнджера, который воровал...
4: Грабил
5: в таком ведре. У него очень много картин. Даже, кстати, в нашем музее есть одна картина его. И вот у него есть могилка и вообще много всего веселого.
4: Ну вот самый первый фильм, о нем мы расскажем. Полнометражный первый художественный фильм. А в 1917 году в России после февральской революции 1 мая отпраздновали впервые свободно. Массовыми демонстрациями. Это самое первое мая.
5: Вот это мне вообще нравится. В 1921 году состоялась премьера «Мистерии Буф» Владимира Маяковского в Первом театре Российской Федерации. Постановщиками были Всеволод Мейерхольд и Валерий Бибутов. И
4: то, и другое. А в 1933 году в нацистской Германии впервые прошел День национального труда. Нерабочий день с демонстрациями, установленный Гитлером сразу после прихода его к власти. Этот день использовался для пропаганды единства рабочих и нацистского режима. И уже на следующий день, как это удивительно, 2 мая, нацисты запретили независимые рабочие профсоюзы.
5: А в 1946 году австралийские аборигены начали первую промышленную забастовку в городе Пилбара, Западной Австралии. Они там работали на скотоводческих станциях в рабских условиях, можно сказать, получая оплату еду и одежды очень часто. Забастовка продолжалась 3 года и приняли участие в ней 800 человек.
4: И правительство, конечно, было вынуждено обратить внимание на права аборигенов, и это стало начало более широкой борьбы за земельные права и равенство коренных жителей Австралии. Вот сейчас мы продолжаем все вот это в стране нашей. 1 мая 1960 года самолет У-2 под управлением Фрэнсиса Пауэрса нарушил воздушное пространство Советского Союза и был поражен ЗРК С-75 в районе Свердловска. Пилот катапультировался и был задержан. В Москве Пауэрса судили за шпионаж. В итоге визит Эйзенхауэра отменили. И 10 февраля 1962 года на мосту Глиникер-Брюки Пауэрса обменяли на Рудольфа Абеля. Об этом есть замечательный фильм.
5: Замечательный фильм. В 2004 году Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словения и Словакия, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского Союза. С чем мы их и поздравляем.
4: Да, Союз так вот заметно расширился.

0: А у нас новости к этому часу. Начинаем мы, как всегда, с международных новостей. Новое правительство Венгрии. Поздравляем Венгрию. Будет вести переговоры с родительным... С Владимиром Путиным, заявил венгерские СМИ лидер оппозиционной партии ТИСА, который победил на выборах Питер Мадьяр. Нам придется сесть за переговоров с российским президентом. Наша граница никогда не изменится, географическое положение России и Венгрии не изменится. Но он сказал, он подождет, пока Путин позвонит ему. Так политик прокомментировал слова нынешнего премьер-министра Виктора Орбана, который предупреждал, что ТИСА в случае победы на выборах станет проукраинским правительством и обещал следить за переговорами с Москвой. Друзьями, говорит, мы с Москвой не станем.
1: Но будем при необходимости вести переговоры.
0: Конечно, надо переговоры надо вести вообще со всеми.
1: 12 апреля из Барселоны в направлении Газы отправилась очередная флотилия «Свободы» – Global Samud Flotilla. По этому случаю в порту Мол-де-Фосте устроили праздник, где пели, плясали, арафатками махали, от реки до моря все обещали освободить. Сначала флотилия планировала пойти на Кубу, но страдания по Газе перевесили, Иран и Ливия не рассматривались в принципе, хотя сама Грета и говорила, что сионистский геноцид тянет и туда свои бессовестные руки – На этот раз имени Греты в списках флотилии-то нету. У нее уже есть два предупреждения от израильтян. Ей, видимо, не хочется получить более строгое наказание за нарушение законов страны. Командовать на этот раз будут внук Нельсона Манделы, Ада Калау, экс-мэр Барселоны, председатель из Бангладеш.
0: Жалко, что там не будет внука этой Анжелы Дэвис.
1: Обещают, да, обещают аж 80 судов из 100 стран. Из новинок судно Greenpeace, Arctic Sunrise и персональная опека Amnesty International, которая в релизе 10 апреля заранее предупредила о предстоящих нарушениях международного права со стороны Израиля.
0: Вот надо сказать, что...
1: Палестинцев просят подержаться, пока они прибудут. Правда, там песни и пляски будут по пути остановки.
0: Ну, песни и пляски. 5 минут смеха заменяют стакан сметаны, как я сказал. И потом надо сказать, что вот в наше время, когда бензин мало и стоит дорого, 100 судов, где экономия?
1: Перебор.
0: В Бремене, Германия, где когда-то музицировали осел, собака, кот и петух, теперь солируют только ишаки, а местные кочеты лишь молча смотрят. А, по крайней мере, такие ощущения складываются при виде огромных толп под палестинскими флагами, которые устраивают собственные концерты на улицах когда-то немецкого города. Ну, это прям вот затравка, скажем так, ничего себе. Mm-hmm. Мероприятие, хедлайтеры, состоявшегося в конце апреля неподалеку. Как это? А ну да, в конце апреля от памятника Бременской четверки заклеили себе рты, указывая, что их ярость по поводу еврейского беспредела в Газе вскипает как волна. Группа поддержки требовала освободить Иерусалим, очистить от евреев Западный берег. Мне вообще не нравится вот это вот, как мир смотрит на взрастание этого антисемитизма.
1: Смотрит, да.
0: Очень нехорошо, очень нехорошо.
1: Заклеили себе рты изолентой.
0: Понимаешь? И лучше бы они их не отклеивали. Вот.
1: Ну да. Есть еще одна хорошая новость, которая очень понравилась Лене, я не могу ее обойти вниманием. 4 золотистых ретривера спокойно

0: несли свою обычную службу по дому. Они должны быть очаровательными, слегка сонными, морально готовыми к угощениям. Тогда вдруг заметили, что в дом заходит человек, который явно не входил в список знакомых с правом почесывания за ушком. Не поднимая шума, без единого гафа, они синхронно включили строгий режим. Замерли, уставились и коллективно излучили атмосферу немого вопроса. «А ты вообще кто? И что ты тут делаешь?» Хозяева сразу почувствовали неладное, слишком уж серьезные были эти собакера. Подошли к ним, быстро разобрались в ситуации. Все закончилось без паники и драмы, но с важным выводом. В этом доме работает не сигнализация, а команда добродушных, умных и очень внимательных охранников, которые предпочитают решать вопросы взглядом, коллективным разумом и абсолютной уверенностью в своей правоте.
1: Вообще, казалось, что этот молодой человек, который, в принципе, был одет в худи и выглядел достаточно странно, сказал, что он установщик окон. Но собаки...
0: Собаки ему не поверили.
1: Не поверили. Но вели себя дружелюбно, залазили к нему под мышки, обнюхивали его. И, ну, короче, веселая такая история.
0: Ну, короче, так ему и надо.

0: Новости к этому часу. Новости.
1: А у нас русские новости, российские новости. Парад Победы в Москве может не состояться впервые за 30 лет. Но, может, они уже и примут решение к этому времени. А решение об отмене или переносе могут принять из-за страха перед тем, что может пойти не так, как хотелось бы. Российские власти отменили воздушную часть парада в Москве и Петербурге и, может быть, думают перенести наземную часть. Об этом в эфире «Соловьёв Лайф» уже рассказывают блогеры. Песков на вопрос пока отвечает уклончиво, а официальных заявлений не было. Ну, вот не знаю, как дело пойдет. Время есть, может, посмотрим, как пойдет.
2: Госдума России во вторник приняла в первом чтении законопроект, который разрешает использование российской армии для защиты граждан России в случае их ареста, уголовного и иного преследования судами иностранных государств. Законопроект внесло в Думу правительства. Он предполагает, что президент России будет иметь право направлять военных для защиты россиян от преследования со стороны иностранных международных судов, наделенных полномочиями без участия России. Также по решению президента государственные органы смогут принимать необходимые меры для защиты преследуемых за границей граждан, в чем именно может заключаться использование армии для защиты арестованных за рубежом, в документе не говорится.
1: Ох, божечка какая! Академия наук решила перезапустить проект Советского Союза на разворот российских рек, сибирских рек, чтобы снабжать оккупированные территории в Украине. Российская Академия наук работает над возрождением нереализованных советских проектов 70-х годов по развороту этих самых рек. Перепроска вод из них может помочь в водоснабжении, например, Крыма, как заявил главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института водных проблем Российской Академии наук Михаил Болгов. Ну и вообще, слава богу и бог им в помощь.
2: А стоимость проекта?
1: Денег можно много распилить. Конечно, хороший проект, кто бы сомневался.
2: Россияне все чаще идут не в банки, а в ломбарды. Туда несут украшения, технику, все, что можно быстро превратить в наличные. Причина не только рост цен и падение доходов, но и фактическая недоступность кредитов, как выяснилось, для миллионов людей. Банкроты, должники, те, кто уже, так сказать, выпал из банковской системы, остаются без особых альтернатив. Об этом пишет «Коммерсант». В этом вакууме ломбарды превращаются в главный источник быстрых денег, пусть и с риском потерять последнее имущество.
1: Опять идет к тому, что будут за семейное золото получать кусочки хлеба. Ну, Лена, давай, последняя новость как раз к тебе.
2: 82% жителей России полагают, что в ближайшее время их доходы будут расти медленнее, чем цены на питание и услуги ЖКХ. Об этом свидетельствует опрос, проведенный ЦСП-платформа. И почти столько же ждут, что контроль над соцсетями не ослабнет. Больше двух третей ждут ухудшения качества медицины и угрозы со стороны кибермошенников. Результаты опросов приводит РБК. Вместе с тем, треть респондентов ждут, что положение дел в экономике в ближайший год не изменится вообще. И при этом значительная часть россиян не связывают будущее экономики с собственными усилиями, а приписывают его внешним обстоятельствам, которые им не подконтрольны. Что же это за обстоятельства?
1: А что случилось? Нам ничего не было. Если бы ты

0: Лена, а ты можешь про себя сказать, ах, как я была влюблена?
1: Ну, пожалуй, могу, но это было так давно, что подробности я уже не знаю.
0: А вот у нас сейчас, между прочим, тоже в Австралии гостит влюбленная пара, да? Меган и Принц Гарри. Они,
1: ну, да. Да,
0: они приехали в Викторию.
1: Но мне очень
0: они
1: жаль было,
0: посмотрели,
1: когда...
0: Они посмотрели там коалу и посетили госпиталь с детками.
1: Очень
0: вообще молодцы, это вообще здорово.
1: Молодцы,
0: да?
1: Мне понравилось.
0: Молодцы. Да, и вот они хотят, как я понимаю, остаться и на Anzac Day, я не уверена, но, по-моему...
1: Ну, посмотрим, как пойдет дальше.
0: В любом случае, желаем, вот, чтобы их поездка в Австралию хорошо прошла.
1: Во всяком случае, я думаю, что народное население как-то помягчело, потому что поначалу-то их типа встречали плакатами «You're not welcome» и так далее. Ну, на самом деле, конечно, это некрасиво, чего уж там. Ну, начнем с того, что три опытных депутата из лейбористской партии штата Виктория, Мэри Энн Томас, Дэнни Пирсон и Гейл Тирни, объявили, что уходят из политики и не будут участвовать в предстоящих выборах в ноябре. Они немедленно покинут свои министерские посты, что приведет к перестановкам в кабинете премьер-министра Джасинты Аллен. Все трое сослались на личные причины и многолетнюю нагрузку, подчеркнув, что решение далось нелегко. Их уход открывает путь обновлению правительство за несколько месяцев до выборов и означает значительную смену состава. Ключевой момент для лейбористов Виктории. Интересно.
0: Ну, Джасинта не испугалась и уже заменила всех. Так что молодцы. В Австралии жуткая история. Двухмоторный самолет разрушился при взлете. Об этом сообщило агентство News.com.ru. News.com.au. После взлета самолет King Air, которым управлял 32-летний пилот Томас Снит, поднялся на 45 метров, потом начал терять высоту и столкнулся с деревом. Поисковая операция затруднялась тем, что обломки самолета упали в воду, а в водоеме, который кишил крокодилами. Спасти пилота, к сожалению, не удалось. Причины катастрофы пока устанавливаются. Специалисты изучат данные управления воздушным движением и другую информацию, а также оборудованием, которое они извлекают из места крушения. Ужасно.
1: Ну, а мятные палочки или мега-крайние...
0: Палочники.
1: Это насекомые.
0: Конечно. Какие тебе там мятные палочки?
1: Мега-крайние бетса. Впервые в истории появились в московском зоопарке.
0: Да.
1: И об этом сообщает портал мэра и правительства столицы. В природе встретить их можно в лесах северо-восточного побережья Австралии. Вот почему эта новость здесь оказалась. А я-то ведь не знаю ничего про этих самых мятных палочников.
0: Вот именно что.
1: Еще они водятся на Соломоновых островах, где у нас сейчас Сережа, так сказать, осваивается. Но надеемся, что он скоро вернется все-таки. И Новой Гвинеи. А названы эти самые палочники мятными так из-за своего способа защиты от хищников. Эти насекомые могут выпускать из пор спрей с мятным запахом. Ничего себе.
0: Вот такая красота. Ученые обнаружили в Коралловом море более 110 неизвестных науки глубоководных существ. Исследования проводились на глубине 2-3 тысяч метров на территории Coral Sea Marine Park в морском заповеднике в северо-востоке Австралии. Площадь парка около 1 000 000 квадратных километров. В основном это неисследованная глубоководная морская среда. В ходе наблюдений ученые выявили, в частности, новый вид глубоководной кошачьей акулы. Еще одним видом стал новый вид скатов. А также ученые описали ранее известные виды морских звезд, актиний, губок. Исследовательское судно в ходе экспедиции собрало образцы всех ДНК. Оказалось, что многие из ранее не подвергались никакому учету, можно так сказать. Образцы видов, собранные во время исследования, переданы в коллекцию ученых всего мира, в том числе в австралийскую национальную коллекцию, сообщает издательство The Independent.
1: А коллектив исследователей с острова Фиджи из Австралии и Ирландии рассказал в научном журнале Geoarchaeology об открытии в районе второго по величине острова архипелага Вануа-Леву, обширного участка суши размером 3000 квадратных километров, которые состоят из раковин съедобных моллюсков. Ученые убеждены, что столкнулись с образованием из остатков пищи древних людей. Исследователи пришли к выводу, что изученная ими местность – первый раковинный остров в этой части Тихого океана, чей грунт сформировался в результате многовековой пищевой практики древних людей. Ничего себе!
0: Вот так вот ешь, а потом остров
1: моллюсков
0: в океане.
1: А знаешь, как они светились?
0: Чунга-чанга такая.
1: Да. В телах. А в планах ученых продолжить работу, чтобы найти их поселение. Ну, good luck, что называется. И, кстати, ты про кошачьих акул рассказала, а я вспомнила, в Гонконге установили в аэропорту прямо, ну, как бы робота-кота, огромного котяру, который вот вот как дом просто. Он лежит внутри аэропорта, он может мурлыкать. Если ему опускаешь там куда-то там денежку, он хвостом машет, лапкой шевелит. И мурлычет он безо всяких этих самых денежек, просто когда ему настроение хорошее.
0: Вот приходит. Так вот, за денежку.
1: Абсолютно, вот просто котенок такой, огромный-огромный котенок в аэропорту лежит и развлекает людей, которым, конечно, в аэропорту больше заняться нечем.
0: Как коту деньги сбрасывать. Да. А у нас после этой песни будет вам привет от Сергея. Туда, где...

0: слушаете «Русский час».
1: Приветствую. Это Сергей Кондрашов из города-героя Ханиары. Меня мои коллеги с радио попросили рассказать о разгульной ночной жизни в Ханиаре. В этой связи меня очень позабавила эта просьба, и в этой связи я расскажу историю, как нам устраивали, мне в частности устраивали инструктаж, когда я приехал сюда работать. Местное представительство австралийской организации должно было проинструктировать приехавших сотрудников по поводу правил поведения, разных опасностей, и, в частности, в один из дней нас должны были проинструктировать по поводу всяких возможных нарушений, которые мы можем допустить, например, ведя разгульный, развратный образ жизни, посещая всякие притоны Ханиары, злоупотребляя наркотиками, сексом и прочее, прочее. Местная сотрудница, значит, изложила нам все эти правила, потом сказала: «Ну, вот я, правда, должна вас предупредить, что в Ханиаре до сих пор нет ни одного ночного клуба, поэтому вам вряд ли где-то удастся применить полученные вами знания». И это вот реальность Ханиара. На самом деле, ну, конечно, свинья грязи всегда найдет. То есть, наверное, если ставить себе задачи вести здесь разгульный образ жизни, хотя сильно сомневаюсь, что, ну, предположим. Но что я могу сказать? Ханиара – религиозный город, христианнейший, много церквей, из развлечений в основном воскресные проповеди. Да, тут есть три или четыре бара, в которые иностранцы приходят, чтобы пропустить коктейль другой. Здесь даже продается алкоголь, и местные неоднократно жаловались мне, что вот есть много недостойных молодых людей, которые покупают алкоголь и вообще злоупотребляют им. Ну, как человек российского происхождения, должен откровенно сказать, сильно пьяного я ни разу здесь на улице не видел. Бывают сумасшедшие, но пьяных я не встречал. Есть ли тут наркотики? Да, здесь есть наркотик. Ну, не считая, конечно, алкоголя, который сам по себе наркотиком является. Второй популярный наркотик – это бетель. Это такое азиатское, западноазиатское растение, которое производит некие орешки, разжевывая которые, можно получить легкое дурманящее ощущение. Не знаю, я жевал бетель только один раз в жизни, это было четверть века тому назад в Индии, я уже не помню, был ли какой-то эффект. Ну, во всяком случае, это не кокаин, не марихуана. Вот, жуют здесь многие. Отличительная особенность: в результате у человека, который жует, становится, рот наполняется ярко-красной слюной, зубы становятся ярко-красными, ну, такой вот вид вампирский немножко. Вот, ну, собственно, как бы и все. На этом вся разгульная жизнь Ханиары, в общем, и исчерпывается. Что-то я пытаюсь припомнить. Да нет, ничего больше нету. А в остальном город приятный. Некрасивый, но люди хорошие. Ну, я уже как-то тут даже и прижился, на самом деле. Нет, я скоро вернусь, конечно, в Брисбен и East or West, home is best. Но, тем не менее, Ханиара мне в душу запала, и я на всю жизнь сохраню самые лучшие воспоминания. А вот по части разгульной жизни, увы, увы, увы. Спасибо большое за внимание, всего доброго.
0: Вы слушаете «Русский час».

0: Ну что, мы уже намекали о том, что сегодня будем рассказывать, конечно же, про первомайские забастовки в Чикаго, которые проходили в 1886 году. И отмечается в 140 странах этот праздник весны и труда. Вообще в первомай в современном виде возник в середине 19 века в рабочем движении. Одним из основных требований, как вы все, конечно, отлично знаете, было введение 8-часового рабочего дня. И первыми с такими требованиями выступили рабочие Австралии. И случилось это немножечко раньше, 21 апреля 1856 года, аж на 30 лет раньше чикагских забастовок. В США начались забастовки как раз вот в 86 году. Вот за тот же самый 8-часовой рабочий день боролись по образцу Австралии. Анархические организации в городах США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций как раз 1 мая. И вот при разгоне такой демонстрации в Чикаго погибли аж 6 демонстрантов. На следующий день люди выступили с массовыми протестами против действий полиции, разумеется. В результате взрыва, брошенной неизвестными бомбы, были убиты 8 полицейских, ранены еще не менее 50 человек, последовала перестрелка, были ранены еще 4 рабочих. По некоторым данным, даже 50 убитых и раненых случилось в этот момент. Организаторами взрыва были признаны 8 рабочих анархистов. Они были, конечно, арестованы, приговорены к повешению, однако главный свидетель обвинения признался вскоре, что оговорил всех осужденных. Несмотря на это признание, троим из них только смерть заменили 15 годами каторги. Потом было доказано, что свидетель-то говорил правду, когда признался, что оговорил всех восьмерых и что обвинение было ложным. Хотя бомбы, конечно, готовили, и вооруженное выступление тоже должно было произойти. Но именно эти 8 человек к этим боестолкновениям, смертям и ранениям причастны вообще не были. И вот один из казненных, как я вот с интересом обнаружила, Альберт Парсонс, он был братом известного полковника армии Юга, сам в прошлом солдат армии конфедератов. Но он порвал с российскими предрассудками, даже женился на бывшей рабыне. И вот именно в память о казненных анархистах Парижский конгресс Второго интернационала в июле 1889 года по предложению американских рабочих, которые запланировали свою очередную забастовку на 1 мая, и объявили эту дату Днем солидарности рабочих всего мира и предложили отметить его демонстрациями как раз вот с этими самыми 8-часовыми рабочего дня требованиями и, ну, и другими социальными вещами. Как и в Австралии, демонстрации стали, конечно, популярны аж в 140 странах. Ну, правда, должна сказать, не все они приходятся на 1 мая. И даже есть варианты, что вовсе и не вот это самое требование 8-часового рабочего дня и социальные вещи отмечают параллельно с праздником труда.
1: Например, у нас в Советском Союзе были шашлыки.
0: Да. Например, в Финляндии 1 мая называется ваппу. Это весенний карнавал студентов. В Хельсинки празднование начинается уже 30 апреля в 6 часов вечера на статую нимфы Хави Саманда, что на рыночной площади студенты надевают белую фуражку. Головной убор абитуриентов. В этот момент все вокруг надевают свои фуражки, открывают бутылки шампанским. А вообще белую фуражку абитуры получают те, кто окончил лицей и сдал выпускной экзамен. И вот они отмечают вот это событие. А в Германии встречают весну вечером 30 апреля Вальпургиевую ночь. И 1 мая гуляют, ставят украшенное майское дерево, майбаум, с венком и 7 лентами водят хороводы. В некоторых местах юноши ставят березку у дома девушки в знак симпатии. И, кстати, не только в Германии, но и в Венгрии тоже. И традиции, конечно, восходят еще к дохристианским обрядам. Что ж тут сомневаться-то? Вот 1 мая вот такие веселые вещи
1: происходят. 1 мая вообще, 1 мая вообще шикарно. Все посылают друг другу телеграммы, открытки, шашлыки, дачи начинаются. Телеграммы. Открываешь там, поздравляю 1 мая.
0: Хай живе, 1 травня. Присылали нам из Украины.
1: Вообще здорово.
2: Весна не нужна никому. И вешняя вода, ерунда.
3: Да.

0: же пень?
1: В апрельский день.
0: Березкой снова стар мечтает.
1: Веселый шмель гудит весеннюю тревогу.
0: Кричат задорные веселые скворцы.
2: Кричат скворцы во все концы.
0: Весна идет весне дорогу. Да, у нас тоже в Италии есть такие люди, которые не добрают весну. Они, как сказать, не очень симпатичны. Сейчас расскажу. Ecco, di solito percorrono frettolosamente i parchi viali con un'aria di chiara non approvazione per l'atmosfera primaverile che li circonda. Tutto, dico, tutto sembra dar loro fastidio.
1: Sì, sì.
0: E soprattutto a Roma, dove il vento, beh, è veramente stuzzicarello, li vedi camminare col pavero alzato, le mani al cappello, è un'aria tristissima. Понятно, что?
1: Sì, sì.
0: Ему эта весна ни к чему. И песня не нужна никому. Вишняя вода, ерунда.
1: Да?
0: Да.

0: Le capucci,
1: i taglie pilot,
0: i serce taglie,
1: i даже пень.
2: В апрельский день.
0: Березкой снова стать мечтает.
3: Веселый шмель гудит весеннюю тревогу.
1: Кричат задорные веселые скворцы.
0: Кричат скворцы во все концы. Весна идет, весне дорога.

0: В эфире «Русский час». 98.1 FM.
1: Кому ручьи, а кому и осень.
2: Ну да. Ну и у нас тут вот... Тема же была сегодня, мы же об этом говорили,
1: что говорили.
2: Был такой фильм, сделан в Австралии, не мой фильм, назывался он «История Неда Келли». И это был первый в мире полнометражный художественный фильм. И появился он на экранах как раз 1 мая 1906 года. Режиссером, как Лена упоминала, был Чарльз Тейт. И лента эта повествовала о жизни, кого бы вы думали? Конечно, Неда Келли, австралийского буш-рейнджера, которого до сих пор считают многие героем, Робин Гудом. Но на самом деле Нед Келли был, конечно, нормальным отвязным хулиганом, человеком, который грабил, всю жизнь скрывался от полиции. Он убил 3 полицейских. И о нем снято, конечно, множество фильмов.
1: Написано, но вообще о нем снято 9 полнометражных фильмов, 3 мини-сериала и 2 телефильма.
2: Вот. А имя его стало нарицательным. Он вот для тех, кто отличается дерзостью, безрассудностью, сомнительными с моральной точки зрения деловыми операциями или противостоящего власти, их называют Недом Келли. В Австралии также есть поговорка «быть смелым, как Нед Келли». Преступная жизнь его началась рано, ему было всего 14 или даже раньше. Его арестовали по обвинению в нападении на китайца. Потом он участвовал в разборках с другим разбойником, Гарри Пауэром. И вот он был арестован, казнен. И стал он символом национальной независимости Австралии, хотя и был повешен в мельбурнской тюрьме в 1880 году. И, кстати, за несколько мгновений до казни он свои знаменитые слова произнес: «То ли такова жизнь, то ли он сказал, ну что ж, дошло и до этого». Вот журналист, который там якобы присутствовал, как будто бы записал, и вот он уверяет, что это было вот именно это выражение: «Ну что ж, дошло и до этого, вовсе не такова жизнь». Сделали посмертную маску Неда Келли. Вообще, посмертные маски, снятые у преступников, должны были служить, конечно, материальной демонстрацией победы государства над преступностью. Но у нас-то это еще и объект изучения и развлечения, и даже поклонения. Ну, я должна сказать, что премьера фильма состоялась в Мельбурне. Изначально фильм длился более часа. Это первое в мире произведение, вот такое вот кинопроизведение, что сделало его как раз уникальным по длине, хоть оно и было немым. Сохранились фрагменты оригинальной постановки продолжительностью более часа. И хотя многие сцены, конечно, считались утраченными, но такая кропотливая работа по восстановлению была произведена нашими австралийскими специалистами. Они вернули фрагменты фильма, и теперь они хранятся в Национальном архиве кино и звука Австралии в Канберре. То есть, если у вас будет возможность сюда попасть, съездите, посмотрите, если интересно. Этот фильм биографический, вестерн, драма. Ну и, конечно... Все понятно, о чем это.

0: Киноведы и ученые-специалисты считают, что этот фильм «История банды Келли» символизирует рождение австралийской киноиндустрии. Ну, а кроме того, конечно, и формирование австралийской идентичности. Ну, еще более важным, говорят, является то, что он предвестил появление полнометражного кино. То есть вот в мире он был самым первым таким длинным фильмом. Сохранился, кстати, оригинальный постер и рекламный буклет, и они-то и подтверждают подлинность фрагментов, которые были собраны австралийскими специалистами. Эти материалы представляют собой уникальное и неоспоримое начало культуры полнометражного кино. И в 2007 году фильм был включен в реестр ЮНЕСКО «Память мира». Вот так вот.
1: Представляешь, наш фильм «Память мира».
0: Мы про Неда Келли уже рассказывали.
1: Рассказывали.
0: Ну, давай немножечко напомним, о чем, собственно, шла-то речь. С чего он вдруг с катушек-то сорвался. Вот ему было 12 лет, и его отец, ирландец Джон, по кличке Ред Келли, бывший каторжник. Ну, а кто еще в Австралии мог быть из Ирландии?
1: Да кто угодно.
0: Либо офицер, либо каторжник. И вот он умер от водянки. И Нед Келли был вынужден бросить школу, стать кормильцем семьи. И вскоре после этого его мать, Элен, перевезла семью в хижину, практически сделанную из досок, в крошечном викторианском поселении Грета, чтобы хотя бы быть ближе к своей семье, чтобы поддерживали они ее двоих детей, к своей семье Куинны. Они были овцеводами. Поселение это, Грета, было, конечно, своего рода беззаконным форпостом, как бы самопоселением, без документов на землю, прочих юридических всяких тонкостей. И жизнь там была, конечно, вольная, голодная. И там-то юный Нед вскоре превратился в хулигана. И вот когда ему было 14 лет, его и арестовали за якобы нападение на китайца. Обвинения сняли. И в соучастии с этим разбойником Пауэрсом тоже были сняты обвинения, поскольку свидетели так и не опознали его. Но Пауэр тут же посчитал, что Келли выдал его властям в обмен на свободу. Ну, а что еще? Конечно, раз освободили. И через год он снова попал в неприятности с законом. 3 месяца отсидел в тюрьме. Позже в том же году получил уже 3 года тюремного заключения, якобы за кражу лошади. В общем, пошел Келли работать лесорубом после тюрьмы. Брался за любую работу. Вел себя вполне прилично. Но однажды, правда, уже времени прошло порядочно, лет через 8, вдруг полицейский пришел в дом Келли и решил, что вот надо арестовать его брата Дэна за кражу лошадей. Были там эти лошади украдены или нет, непонятно. Нед схватил ружье и выстрелил. И полицейский был ранен. И здесь их мать Элен была арестована за пособничество в покушении на убийство. Ну, понятное дело. И ее приговорили, и, кстати, ее приговаривал тот самый судья Редман Барри к 3 годам тюремного заключения, который потом приговорил и сына ее, Неда Келли, к смертной казни через повешение. А сыновья ее скрылись, позже к ним присоединились его друзья, и они придумали все вместе план по спасению матери. Они отправились в Буллок-Крик, где требовались рабочие, на винокурню, надеясь заработать достаточно денег, чтобы обжаловать приговор матери Келли и его брата. И тут они получают предупреждение о том, что полицейские как бы хватку-то не ослабевают. Выслеживают их, собираются арестовать. Нед объехал окрестности, обнаружил этих самых полицейских. Они устроили засаду. 2 из 4 полицейских зазевались. Нед застрелил одного. 2 сдался. А потом вернулись 2 других. И эти ребята их тоже застрелили. Ну и все. С этого момента Келли, конечно, официально стал вне закона вместе с братом и друзьями. Бежали в лес. И стали они называться уже бандой Келли. Грозными преступниками. Ну а что, им уже терять-то было нечего. Они совершали грабежи, нападения, брали заложников, угоняли уже лошадей. Почему нет? Раз уже теперь надо заслужить, да, это звание, это грозная банда Келли.
1: Поддерживать надо, вот точно.
0: Конечно, что ж, легенда-то, она же не так просто рассказать.
1: Но они же как бы там помогали бедным.
0: Они раздавали деньги, они как бы даже делились всем, что можно было. Их вообще считали, ну то есть вот с тех
1: как пор... Как бы Робин Гудами такими,
0: и возникает вот это вот как раз противоречие. То ли он был благородным разбойником, то ли просто-напросто вот бандитом.
1: Ну, просто-напросто бандитом, но помогал, так как вот ему досталась такая доля, помогал как мог.
0: Да. Ну вот, 500 фунтов стерлингов объявили награду за поимку у каждого члена банды, живым или мертвым. В общем, это как раз вот началась самая масштабная операция по розыску преступников в истроле Австралии. В конце концов, бандитам, вот этим самым ребятам, устроили засаду на северо-востоке Виктории. банда эта самая Келли согнала горожан в местную гостиницу, тоже, в общем, да, так противоречие такое. Вроде благородные разбойники, да, а пользуются, так сказать, заложниками.
1: Конечно, почему нет?
0: Тоже как бы не совсем, ладно. Ну, короче говоря, поймали этого самого Неда, ему прострелили ноги, он убежать уже не мог, друзей его застрелили там же во время этой засады. Вот. И как раз вот именно во время вот этого вот, на этой самой железнодорожной станции, где банда Келли держала горожан в местной гостинице, готовились к последнему бою, здесь-то они как раз и надели эти самые самодельные железные доспехи.
1: Ну, надо сказать, что они их долго готовили, они их несколько перепробовали видов, он там пытался из мешков шить, из ведер, из всего. Это были самая последняя модель, так скажем.
0: И вот эта самая знаменитая маска, ее как раз можно увидеть в музее сегодня. Короче говоря, да, доспехи эти, кстати, весили 44 килограмма, так, на минуточку. Те, которые вот сейчас в музее выставлены.
1: Надо посмотреть. Да.
0: Ну вот, короче говоря, вот его повесили. Ему было 25 лет, этому самому Келли.
1: Бурная жизнь.
0: Абсолютно. И вот был ли Нед Келли героем, злодеем? Короче говоря, до сих пор спорят. И вот эти настоящие доспехи хранят, и все, что принадлежало этим ребятам, там же в музее находится. И подобных ему, конечно, разбойников считали просто хулиганами. Они олицетворяли антиправительственное настроение австралийцев. Келли, конечно, был щедр, бесстрашен, тяжелые для первых поселенцев времена, их считали чуть ли не Робин Гудами. Но времена меняются, и вот, собственно, об этом мы сейчас с Леной-то и говорим, что вот сейчас уже все его действия, они как бы несколько иначе воспринимаются.
1: Тем убийство полицейских воспринимается.
0: Да и насилие в отношении граждан как бы уже несколько меняет картину, правда, уже не так все радужно.
1: Нет.
0: Скорее, Робин Гудом я бы
1: ты
0: его
1: можешь,
0: уже не назвала.
1: Да, ты всегда можешь прикинуться, что Робин Гуд, но вообще, конечно, такие безвыходные ситуации. Иногда у тебя бывает, что не все люди могут с ними справиться, что, к сожалению.
0: Конечно.
1: Ну, вот у нас такой есть национальный герой, все равно
0: здорово.
1: Но зато
0: у нас и фильм про него самый первый,
1: да, да.
0: Австралийский, полный.
1: А мы вот так вот на вечер 1 мая с вами и прощаемся.
0: А все равно с 1 мая это надо поздравить.
1: А все равно с 1 мая поздравляем.
0: Отпраздновать надо.
1: Да, да, обязательно. И вот люди продолжают бастовать за лучшие условия труда, никуда это не делось. Все равно продолжают.
0: Да.
1: То там,
0: конечно,
1: то тут мы бастуем. А у нас осень. И мы прощаемся с вами. Наверное, встретимся теперь с вами в июне, в июле, через какое-то время.
0: Холодает.
1: Ну вот. И хороших вам выходных, как всегда. Лена Проскурина.
0: С праздником.
1: Лена Мануйленко в студии были.
0: Сегодня с вами, да, были мы. И, наверное, будем еще не раз, я надеюсь.
1: Не раз. И помогайте нам, да, и помогайте нам с радиофоном.
0: Сдавайте денежки, будем очень признательны вам за поддержку.
1: До свидания.
0: Пока.